0: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
1: Вперед в СССР. 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти, без возрастных ограничений.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты.
5: Только хиты.

шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: Додо.
3: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первое правило до...

0: живешь с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
1: Додо.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: И раз.
1: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
2: Когда очень хочется додо пиццы.
1: До-до.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
1: Додо.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 9.00 в нашем городе.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо?
3: Додо.
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Счастье есть!
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория

0: карточки госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: Время!

0: GIGAS – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. GIGAS – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
1: Привет! Сколько пар у нас сегодня?
2: Привет! Одна и круглая.
1: Это как?
2: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара. Додо.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
2: Додо.
3: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
7: Мам, а мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Опять нет места?
4: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пожарят усы, повтори.
6: Пожарят усы, повтори.
7: Омский бекон.
8: Вкус Сибири на каждом пикнике.
9: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
10: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
11: Быстроном снижает цены.
12: Только с 11 по 24 августа 2026 года пельмени «Сибирский гурман» великосочные, легендарные, 800 грамм по 229,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
11: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.

0: метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19, ждет вас.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
2: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buterus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды.
10: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 11.00. Отдых
1: на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, с вами Дарья Макарова. Далее расскажу про мужчину из Индии, который недавно установил мировой рекорд по количеству отжиманий под водой на одном вдохе. Наш герой – 38-летний учитель йоги Камаль Калой, и он погрузился на дно бассейна, отжался там 86 раз и попал в книгу рекордов Гиннесса. Камаль учит других людей выносливости и умению управлять своим телом. Своим достижением он хотел показать окружающим, к чему приводит упорный труд и постоянная работа над собой. Во время установления рекорда строгие судьи наблюдали, как он задержал дыхание, нырнул на дно, принял позу и сделал несколько отжиманий, столько, сколько смог, после чего выплыл на поверхность. Йог уверен, что он способен на большее. По его словам, при повторном нырянии ему наверняка удалось бы отжаться еще несколько бонусных раз.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты слышал? Говорят, квантум.

0: с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19, ждет вас.
1: «Быстроном» снижает цены.
2: Только с 11 по 24 августа 2026 года молоко «Томское молоко» 2,5% 900 грамм по 84,90. Сметана «Томское молоко» 10% 300 грамм по 64,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

шоу «Буш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
4: Ага.
3: О, вы уже здесь?
4: Ага.
3: А где скидка?
4: А скидка тому, кто забрал.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-75.
6: «ГИГАС». Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС». Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
7: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
8: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
2: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
3: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Schmidt Dental».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: pump the stairs.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Рада Стерео на радио Діо-Юніто.
1: Реклама. Пожарят усы, повтори.
2: Пожарят усы, повтори.
1: Омский бекон.
3: Вкус Сибири на каждом пикнике.
4: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк».
7: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
6: Держим курс на «Маяк». Сибиряком Гвардейцев 47.
8: Опять нет места?
9: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
12: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
5: Додо.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.

0: лицензирования до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: На радио «Юнитон».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: По данным западно-сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Прогноз погоды на радио Ньютон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
2: Шеф, нам снова повышают аренду.
3: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
4: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Эксклюзив.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
8: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
9: Я понял. Ксенон Шоп 54.
8: Звони 247-81-82.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335-72-05.
11: Стереожизнь.
12: Стереостиль.
11: Стереозвезды и стереохиты.
12: Сейчас.
11: Команда Стерео на радио Юнитон.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Счастье есть!
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
3: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
6: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
7: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
5: «Додо».
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дорогой, у нас на ужин пицца.
17: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
18: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Стереожизнь.
5: Стереостиль.
4: Стереозвезды и стереохиты.
5: Сейчас.
4: Команда «Стерео» на радио.

0: мной. Ты позвонишь и скажешь, я так по тебе скучала, давай все
1: поймем. В Новосибирске 13:00. Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ».
1: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Пуш!

0: Не одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года чай Тесс 100 пакетиков в ассортименте по 249,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Что изменилось после лечения?
9: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
10: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас.

0: 88 и Титова 32.
1: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
3: Привет. Одна и круглая.
2: Это как?
3: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Что изменилось после лечения?
1: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется, улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
0: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
9: Ага.
8: О, вы уже здесь?
9: Ага.
8: А где скидка?
9: А скидка тому, кто забрал.
10: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
14: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
15: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.
16: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
17: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
20: Привет! Как настроение?
21: Безумное!
20: Как аппетит?
21: Еще безумнее!
20: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
22: Дом.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ты так быстро подружился с преподавателем?
2: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
3: «Додо».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! С вами Дарья Макарова. Далее будут позитивные новости про собак-серферов. Представьте себе, чемпионат для собак-серферов проходит в США уже в 10-й раз. Недавно такой прошел в Калифорнии. По задумке организаторов, крупные, средние, маленькие животные соревнуются отдельно. Конкурсанты участвуют в 10-минутных заплывах и стараются покорить больше волн, чем остальные питомцы. Кроме того, некоторые псы проявляют себя в дисциплине сапсерфинг. Они рассекают по водной глади вместе со своими хозяевами. Судьи оценивали уверенность собак, их стиль управления доской, продолжительность выступлений и другие характеристики. Вот так весело собаки в Калифорнии проводят лето.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама. Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
1: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
2: «Додо».
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Дорогой, у нас на ужин пицца.
7: Надеюсь, «Додо».
2: «Додо».
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
1: Застройщик ООО «СС Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Пожарят кусы, повтори.
10: Пожарят кусы, повтори.
11: Омский бекон.
12: Вкус Сибири на каждом пикнике.
13: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
14: Выбирайте лучшее, выбирайте Кер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
0: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
6: Прям 19 тысяч? Одному?
5: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
6: «Квантум»!

0: 2026 года.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если держишь путь-дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они...

0: Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Макии. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Макии. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
2: «Додо».
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Опять нет места?
7: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
8: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ «Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
10: 1, 2, 3, 4. Котов может быть дома много. А наполнитель 1. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды.
10: Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
12: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
13: «Додо».
14: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
15: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
7: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
8: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
12: Что изменилось после лечения?
13: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
14: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Жить в своем ритме в «Марсель 2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
8: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
16: В «Радиотехнике»!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
17: Баба Яга, а сколько тебе лет?
18: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
17: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
18: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
21: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
8: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: Что изменилось после лечения?
13: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
14: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
16: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
20: А скидка тому, кто забрал.
21: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
22: ИП «Петрунин А». Новогодняя, 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
23: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишина. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на лето.

0: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выбираете лучшее?

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пожарят усы, повтори.
8: Пожарят усы.
9: Сибири на каждом пикнике.
10: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
11: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
6: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
14: Прям 19 тысяч? Одному?
13: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.

0: 2026 года.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-0.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Страна.
1: Реклама. Эксклюзив.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
8: Ага.
7: О, вы уже здесь?
8: Ага.
7: А где скидка?
9: А скидка тому, кто забрал.
10: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А, Новогодняя, 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ролитик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00. Отдых на все 107.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Быстроном снижает цены.
1: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис Агромастер круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет докупателя. Подробности в магазинах.
0: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях, мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
4: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
5: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбирайте классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
9: В «Радиотехнике».
8: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188. И Титова 32.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
15: Давай спросим у папы.
16: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
15: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
17: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
18: Пожарят усы, повтори.
19: Пожарят усы, повтори.
4: Омский бекон.
7: Вкус Сибири на каждом пикнике.
14: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Что изменилось после лечения?
10: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
0: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: Додо.
19: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
20: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: GIGAS – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. GIGAS – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
1: Маленькая пицца и напиток – значит обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
2: Додо. Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
6: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263 19 54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
9: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами – надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
18: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
6: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: «Додо». Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, с вами Дарья Макарова. Расскажу, как в Италии сборщики мусора вернули победительнице лотереи билет на 1 миллион евро. Она выбросила его, не подозревая о выигрыше. Женщина принимала участие в моментальной лотерее, а когда пришла в местный магазин, чтобы проверить, выиграла ли она что-то, автомат распознал квитанцию как недействительную, поэтому женщина билет выбросила. Но когда она вернулась домой, члены ее семьи сообщили, что ее обычный набор чисел выиграл джекпот. Победительница отправилась обратно в магазин, но урну-то уже увезли мусорщики. Тогда она связалась с администратором, сотрудники отследили маршрут грузовика и остановили его. Что было дальше? Специальная бригада перебирала содержимое мусоровоза более суток. Рабочие нашли несколько разных квитанций, среди которых, конечно же, оказался и тот самый билет. Его вернули собственнице. Победительница была невероятно счастлива и подписала обязательство полностью компенсировать затраты на поиск билета.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: стоматологической клиники «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Пожарят усы, повтори.
2: Пожарят усы, повтори.
3: Омский бекон.
4: Вкус Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
7: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
8: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
9: Додо.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
12: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
20: В Радиотехнике!
19: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
21: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
22: Прям 19 тысяч? Одному?
21: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
22: «Квантум» на Островского 200. Жди меня 28 августа.
23: Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте quantum36.ru. Розыгрыш проводится 28 августа 2026 года.
24: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
25: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
27: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель.
28: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
29: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
30: «Додо».
31: У
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Большой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
1: Прогноз погоды на радио Интон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
2: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм. 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322 23 23.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
7: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: «Додо».
16: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: А скажи, зубную щетку как часто нужно менять?
20: Не знаю.
19: А брекеты сколько носят?
20: Да я не в курсе.
19: А лечить зубы больно?
20: Да я не в зуб ногой.
21: Пора вызывать эксперта. Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 19.00. Отдых
1: на все 107. 107.
0: Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
4: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
9: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: Додо.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юникон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
5: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
6: ИП Северина Эльвира Хировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
7: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
6: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
9: «Додо». «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310.
1: Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами. «Додо».
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
1: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно. Додо.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: пешеходов
1: они благодарят реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами. «Додо».
4: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ярмарке местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
1: Прогноз погоды на радио «Ньютон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
2: Шеф, нам снова повышают аренду.
3: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
4: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
6: Радио. Юнитон.
7: Реклама.
8: Пожарят усы, повтори.
9: Пожарят усы, повтори.
10: Омский бекон.
11: Вкус Сибири на каждом пикнике.
12: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
13: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
14: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
15: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
16: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
17: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
18: Додо.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. Отдых
1: на все 107.
0: 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
4: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
2: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
5: Можно и без повода. Букетсип.
6: Стерео-жизнь.
7: Стерео-стиль.
6: Стерео-звезды и стерео-хиты.
7: Сейчас.
6: Команда «Стерео» на радио.

0: Стерео.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вы знаете, мы болели за Алину прежде всего потому, что она красавица. Вот она нам очень нравится. Но мы хотим поговорить сейчас о ней самой. Вот как у нее в жизни складываются отношения?
2: Кем?
1: Ну, я имею в виду, прямо так сказать, мужчина.

0: Старайтесь снимать, встречаться с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании.
1: На радио Юнитон команда

0: The Stereo на радио Діо.
1: Реклама. Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Стишь.
1: Дырку ты от Бублика получишь, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю.
2: Реклама. Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
3: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Стереожизнь.
9: Стереостиль.
8: Стереозвезды и стереохиты.
9: Сейчас!
8: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

В нашем городе 2 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: радио нашего города. Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.